0: Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, экологиурат субтахи саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 2-47-44-22. Вебгуэрди ecovut.gr.
1: Радио Чуэнебури.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори Тормети, Тормети 07. Little Trees Certilogy.
1: Чуэнэбурис Этершия.
2: Этершия.
1: Ори Атасиянэбис Хиди.